0: развлечений для всех жителей Гассиан-Адриа. В преддверии Дня России на Анадырском лимане устроили парад аэроглиссеров. Подушки украсили флагами, колонну возглавил водный транспорт МЧС. Сейчас на лимане ледоход, суда то и дело обходят льдины. Для аэроглиссеров это не помеха, они перевозят людей в межсезонье, связывая Анадырь с аэропортом. Напомню, парк аэроглиссеров начали обновлять еще в 2024 году по решению президента. Тогда закупили 5 машин. В прошлом году по инициативе губернатора Владислава Кузнецова добавили еще 2 лодки. Поездки на судах субсидирует правительство округа. Этот день празднуют не только на территории нашей страны, но и далеко за ее пределами. Космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днем России и рассказали, в чем сила страны и ее уникальность.
1: Дорогие соотечественники, мы, космонавты Роскосмоса Сергей Куцверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, поздравляем вас с Днем России. Этот праздник объединяет весь многонациональный народ нашей страны, наполняет сердца гордостью за ее великую историю, богатую культуру и выдающиеся достижения.
2: Отсюда, из космоса, особенно ясно видно, какая наша Родина красивая, могучая и необъятная. Сила России в ее единстве, в людях, которые здесь живут, растят детей, трудятся и строят свое будущее. Вместе мы делаем нашу страну лучше, сохраняя ее великое историческое прошлое и приумножая ее богатство.
3: Уникальность России в ее многообразии. Здесь бок о бок живут люди разных верований и культур, вместе созидая новое и защищая то общее, что у нас есть – нашу Родину. Мы желаем вам мира, добра и благополучия. Пусть в жизни всегда будет место для новых свершений, а единство и взаимопонимание делают нас только сильнее. Счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях.
4: С праздником!
0: Напомню, День России празднуется ежегодно 12 июня и ведет свою историю с 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Этот государственный праздник символизирует начало новейшей истории страны, становление ее конституционных основ и независимости. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Да, здравствуйте, дорогие слушатели, что тут добавить? Конечно же, у России сегодня большой праздник, и у нас с вами я, Ирина Припелкина, появилась в студии Радио Пурга. Настроение у меня просто зашкаливает празднично, естественно, уже успела пробежаться по шашлыкам и прочим няшкам во дворе перед началом церемонии, посмотреть, как разворачивали флаг, ну и, конечно же, делиться с вами радостью. Помимо того, что в Анадыре погода словно решила поддержать настроение, плюс 9, плюс 11, тепло, светло, очень уютно, но еще и, конечно же, пятница, что это очень здорово, и у нас с вами впереди 3 дня для отдыха. От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником, пусть этот день принесет вам море искренних улыбок от близких и случайных прохожих, приятные сюрпризы, пусть даже самые маленькие, но такие важные, моменты гордости за нашу великую страну и ее невероятную историю, теплоту общения с родными и друзьями, вдохновение мечтать и верить в лучшее, и, конечно же, пусть солнце светит ярче, сердце наполняется гордостью, а в душе звучит самая веселая мелодия. С Днем России, друзья! Наслаждайтесь каждым мгновением этого чудесного дня.
1: Радио номер один на Чукотке.
2: Радио.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 12 июня 1777 года. Санкт-Петербург.
3: Приемные покои императрицы Екатерины II.
5: Войдите.
6: Матушка, разрешите?
5: О, Заводовский.
6: Да-да.
5: Милый моему сердцу фаворит.
6: Я-да.
5: Он же любовник, он же, в общем, входите, голубчик, садитесь за стол, кушайте.

0: А может быть сначала мне...
1: Не надо.
0: Нет?
1: Кушать, кушать и еще раз кушать.
0: Спасибо, матушка. Ценит меня все-таки императрица. А? Добрая она.
2: В своих суждениях фаворит был прав. И не прав одновременно, потому что в этот день императрица его уже не ценила.
0: И в то же время, если Клеопатра любила сбрасывать бывших любовников с обрыва, то Екатерина II просто лишала их главных привилегий, предварительно накормив.
2: Таким образом, 12 июня 1777 года граф был накормлен, словесно обласкан и лишен почетного титула фаворита.
3: Ежедневная,
4: как бы историческая программа
3: «Календурь».
0: «Календурь».

0: с 10 века до 21 и дальше.
1: От Тихого океана до Балтики и Черного моря.
0: Самая огромная страна с самой невероятной историей.
1: Нам есть чем гордиться, нам есть у кого учиться, а главное, мы можем сделать ее лучше.
0: 12 июня – главный государственный праздник – День России.
1: Отмечаем вместе!

Ну что, привет, Анадырь, привет, Чукотка, Арина Перепелкина вновь в эфире. У нас по-настоящему праздничное настроение. Ну и душевная Алешенька в исполнении Татьяны Куртуковой. Надеюсь, вы наслаждались каждым ее моментом. И я предлагаю, конечно же, не забыть про праздник единства и гордости за нашу великую страну, которая отмечается сегодня. Самое время выйти на улицу, вдохнуть свежий воздух, порадоваться жизни. И если вы в столице Чукотки, оказаться на главной площади. Но у нас, не забываем, праздники по всей Чукотке проходят. Поэтому празднуем вместе, а в эфире мы плавно переходим к легендарному хиту от Владимира Кузьмина, чтобы было то самое настроение.

0: Дай закурить.
1: Да нет, да зачем, да перестань. На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Устали от резких химических запахов при уборке? Предлагаю создать мощное экосредство на основе цитрусовых. Начнем с литровой стеклянной емкости. Плотно уложите туда мелко нарезанную апельсиновую кожуру. Залейте остывшей кипяченой водой, не доходя пару сантиметров до края. Далее введите активатор – 2 столовые ложки пищевой соды, которая поможет нейтрализовать запахи. Герметично закройте банку и уберите ее в холодильник. Спустя 7 дней у вас получится сильное натуральное средство для всех домашних поверхностей.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Ну что, надеюсь, вы наслаждались вдохом-выдохом, и пусть этот ритм задаст тон всему вашему дню. 12 июня – День России, праздник гордости, единства и общей силы. В этот особенный день хочется, конечно же, пожелать всего самого, самое главное – теплых встреч с близкими и друзьями, может быть, даже на площади, где количество людей увеличивается, ну а в эфире появляется культовая, вечно молодой от смысловых галлюцинаций. И именно в такие моменты чувствуешь себя молодым, когда выходишь и понимаешь, все как прежде. Такой же праздник был и 10 лет назад, и 20, и 30, у кого-то 50 лет назад. И я уверена, так будет всегда. С Днем России!

0: Это особенный праздник. День, в который мы собираемся вместе, чтобы увидеть друг друга и почувствовать, что мы одна страна.
1: Один народ с общим прошлым и будущим, которое мы сами можем сделать лучше.
0: Это наш день. День России. 12 июня. Отмечаем вместе главный государственный праздник.

Легкое, вдохновляющее, прямо как этот июньский день. И хочется дышать, окна раскрыть и пойти погулять. И если вы еще не на улице, поторопитесь, потому что пока погода шепчет. И, конечно же, шепчет о том, что сегодня отмечается День России. Праздник, который напоминает нам о богатой истории, многовековых традиций и силе нашего народа в каждом уголке России. От Чукотки до Калининграда. Люди сегодня будут чувствовать особую связь друг с другом. Мы первые, потому что мы одна большая семья. И это здорово. Предлагаю послушать знаковую комбат от Любе, мощную, душевную. Она как нельзя лучше передаст дух стойкости и сплоченности, которыми славится наш народ. Пусть ее мотив напомнит, что вместе мы сила, и наша страна великая и неповторимая.

0: Да, при этом проникновенная, упоительная «Россия вечера» захотелось подпеть и отправиться куда-нибудь на берег нашего лимана. Конечно же, по-настоящему передает очарование нашей страны эта песня. Ну и, конечно же, не забываем о том, что сегодня у нас День России. 12 июня, пятница. В этот день особенно остро чувствуешь связь с историей, традициями, людьми, которые живут рядом с нами. Ну и, конечно же, пусть звучание этих песен напомнит вам о красоте российских просторов, от цветущих садов средней полосы до величественных пейзажей нашего севера. И предлагаю, конечно же, еще одну песню, яркую солнечную композицию от Леонида Агутина «Золото». Пусть ее ритм добавит вашему праздничному дню легкости, радости и особенного летнего настроения.
1: Живое радио Чукотки.

0: Откуда ты тут взялась?
1: С 10 века до 21 и дальше.
2: От Тихого океана до Балтики и Черного моря.
1: Самая огромная страна с самой невероятной историей.
2: Нам есть чем гордиться. Нам есть у кого учиться. А главное, мы можем сделать ее лучше.
1: 12 июня. Главный государственный праздник. День России.
2: Отмечаем вместе.

Село Краснино, пожалуй, самое маленькое. Зато расположилось на берегу самого большого озера на Чукотке – Красного. Здесь доступно сразу три вида рыбалки – морская, речная и озерная. А во время рыбной ловли можно послушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

секрет в глотке свежего морского воздуха в этот праздничный день. 12 июня, День России. Пусть кто-то сегодня греется на пляжах Черного моря, слушает шум волны, собирает ракушки на берегу, а кто-то любуется суровыми, величественными морскими просторами Чукотки. Мы все чувствуем одно и то же — радость от близости с морем, его силой и красотой. Вообще, отдых у моря — это когда не только песок под ногами, крики чаек, закаты, от которых захватывает дух, и ощущение полной свободы. Это, мне кажется, еще и часть жизни, потому что для нас это важно. Море кормит, вдохновляет, напоминает о бескрайних просторах нашей огромной страны. Ну и пусть проникновенный голос следующего исполнителя напомнит, где бы мы ни были, у теплого моря или среди северных льдов, все мы часть одной большой семьи России.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Жена каждое воскресенье просит тебя наконец побриться, а статистика гласит о том, что 70% женщин находят мужчин с растительностью на лице очень даже сексуальными. Как решить дилемму? Явно не в пользу трехдневной щетины. А вот сделать выбор в пользу ухоженной бороды будет круто. Именно она сделает тебя мужественнее и брутальнее. Невнятная щетина как раз может вызвать ассоциации с бездумным бедолагой. Если хочешь, чтобы легкая небритость стала фирменным стилем, купи триммеры и каждый день подравнивай длину волосков. Еще. Полностью убирай волосы, которые растут на шее ниже бугорка гортани. Это не стиль, а банальная неопрятность. И помни, щеки также должны быть чисто выбриты. А вот щетина длиной больше 6-7 мм практически полноценная борода. Чтобы продолжать ее отращивать, потребуется довольно много времени и терпения. Через 4-5 недель можно будет придать растительности правильную красивую форму в барбершопе. И все. Останется лишь поддерживать ее в нужном виде.
0: Территория мужчин.
1: В нашем обществе укоренилась привычка есть три раза в день. Завтрак, обед, ужин. Но как только всерьез начинаешь тренироваться с отягощениями, понимаешь, схема не работает. Правильное питание по-другому можно назвать дробным или же многоразовым. По идее, это перекусы, поскольку набивать желудок пищей до отвала вредно. Попробуй разделить привычные приемы пищи на 5-6 частей. Ешь чаще, но понемногу. И помни о чистой воде. Правила те же, пей не менее 1,5 литра в день. Еще одно правило. Завтрак – это тот прием пищи, который нельзя пропускать ни в коем случае. Даже если очень спешишь, взболтай в шейкере гейнер или протеиновый коктейль. Ну а за 3 часа до сна прием пищи должен прекратиться. Последним блюдом может стать творог. Казеиновый белок из него усваивается медленно, так что на нем организм протянет до утра без риска потери мышечной массы.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Про лето забыли. 12 июня. Порыв особенно ощутим, мне кажется, этой мощной энергической композиции от Белобоки и Руно Проджект, которая будто подхватывает и несет вперед, как ветер над бескрайними российскими просторами. Да, друзья, День России. В этот праздник особенно ясно понимаешь, наша страна так же многогранна, как музыка. В ней есть и сила, и размах, как только прозвучавшие только что песни, и при этом особо ни с чем не сравнимая атмосфера, которая живет в каждом городе, в каждой деревне, на каждом берегу нашей огромной родины. Ну и небольшая смена настроения. Странная от Владимира Преснякова. Наслаждайтесь.

1934 году близ Ванкарема вмерз во льды теплоход «Челюскин», благодаря чему о крошечном национальном чукотском селе на берегу Северного Ледовитого океана узнал весь мир. Жители Ванкарема первыми пришли на помощь экспедиции. Именно туда доставляли эвакуированных со льдины челюскинцев. В благодарность за спасение Отто Юльевич Шмидт добился постройки в Ванкареме школы. Таким образом, Ванкаремская школа является самой старой школой на Чукотке и самым старым зданием села, в котором можно слушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.

0: Более тысячи лет истории, наполненной самыми великими победами и самыми тяжелыми испытаниями. Тысячи лет истории, новую страницу которой сегодня пишем мы с вами.
1: 12 июня отмечаем главный государственный праздник

Но если дома есть дела, можно их отложить до завтра, потому что, друзья, выходной 12 июня, День России, и на часах 14.03. Но правда, рановато. За окном, тем более в Анадыре, комфортно, плюс 10, ощущается как плюс 8. Поэтому от всей души поздравляю всех тех, кто добрался до площади, а тех, кто слушает нас сейчас, сидя дома, собирайтесь и быстренько туда. Все еще продолжается. Конечно же, самое главное, чтобы день был наполнен радостью и улыбками. С вами Арина Перепелкина в эфире радио «Пурга». И послушав легендарную песенку фронтового шофера в исполнении Олега Газманова, я поняла, нужно иногда вспоминать о героических страницах истории не только 9 мая, но и в этот день особенный. Знаете, предлагаю устроить сегодня день гуляния с воздушным шариком. Знаете почему? Потому что этот праздник сегодня и есть. Солнечно, тепло, самое время выйти на улицу, даже если вам за 30, за 20, за 40, неважно. Наслаждайтесь тем, что есть вокруг. И, конечно же, наслаждайтесь музыкой в эфире «Радио Пурга». Сильные девушки, точнее, девочки от Нюши уже заждались.

местечко. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у калитки.

0: с 10 века до 21 и дальше.
1: От Тихого океана до Балтики и Черного моря.
0: Самая огромная страна с самой невероятной историей.
1: Нам есть чем гордиться. Нам есть у кого учиться. А главное, мы можем сделать ее лучше.
0: 12 июня. Главный государственный праздник. День России.
1: Отмечаем вместе.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Да, к нам пришел сумасшедший Николай Носков, который от сумасшествия когда-то 7 лет спустя маэстро решила вернуться. И, судя по всему, сходить с ума он предлагает исключительно от любви. Что ж, рецепт проверенный. Видимо, 7 лет он осознавал это и понял, что самое главное – это любовь. Сегодня, между прочим, повод особенный – 12 июня, День России. Так что, друзья, любить разрешается громко и искренне, желательно хором. От просторов, от людей, от берез. Кому что ближе. Ну и, кстати, о березах. Лучше всего о них поет наш следующий гость. Встречайте, Татьяна Куртукова приходит к нам с добром. Собственно, как обычно.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня отправляемся в Торжок, один из самых старинных и атмосферных городов Тверской области. Небольшой, уютный, с купеческим характером, древними храмами и особым ремеслом, которое прославило его на всю страну.
0: Приключения начинаются.
1: Торжок известен с глубокой древности. Ему больше 8 веков, а по находкам археологов, возможно, еще и больше. Когда-то город назывался Новый Торг, а его жители и сегодня называют новаторами. Здесь сохранились старинные улицы, купеческие особняки, монастыри, церкви и та самая неспешная русская провинциальная красота, ради которой хочется замедлиться и просто идти пешком.
0: Путешествие без преград.
1: Одно из главных мест в Торжке – Борисоглебовский монастырь. Он стоит на высоком берегу Тверцы и считается одной из древнейших обителей России. Отсюда открываются красивые виды на город, а сама атмосфера располагает к тихой прогулке и знакомству с историей.
0: Следующая точка назначения.
1: Еще одна обязательная точка маршрута – Тверецкая набережная. Здесь особенно хорошо гулять в теплое время года. Старинная застройка, река, мосты и панорамы храмов создают почти открытку из прошлого.
0: Время погрузиться в новое.
1: Но по-настоящему Торжок невозможно представить без золотного шитья. Это старинное ремесло, которым местные мастерицы владеют много веков. В музее золотого шитья можно не только увидеть удивительные работы, но и узнать, как золотыми и серебряными нитями создавались украшения, аксессуары и элементы одежды для знати.
0: Вместе веселее отдыхать.
1: Для семей с детьми подойдет поездка в музей деревянного зодчества Василева неподалеку от города. Там можно увидеть старинные деревянные постройки и знаменитый валунный мост. А взрослым путешественникам наверняка будет интересна усадебная линия маршрута, например, Знаменское райок. Эффектная усадьба с колоннадой, которую постепенно возвращают к жизни реставраторы.
0: Начинаем исследовать.
1: И, конечно, гастрономический символ Торжка – пожарские котлеты. Легендарное блюдо, которое связывают с именем Дарьи Пожарской, давно стало кулинарной визитной карточкой города. Так что маршрут по Торжку вполне можно назвать путешествием, где история, архитектура и вкус идут рука об руку.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: Если планируете поездку, лучше закладывать на Торжок целый день. А еще лучше выходные. Сюда едут не за спешкой, а за настроением. Погулять, рассмотреть детали, зайти в музей, купить сувенир с золотой вышивкой и увезти с собой. Ощущение тихого, красивого русского города.
0: Подведем итоги.
1: Торжок – отличный выбор и для спокойного взрослого отдыха, и для содержательной семейной поездки. А в следующем выпуске мы снова найдем на карте место, которое захочется увидеть своими глазами.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Ну что, свежий взгляд на легенду Марии Зайцевой из Зуб с песней «Манжурок», та самая, что когда-то напевала Эдита Пьеха. Теперь зазвучит по-новому, с битом, драйвом и алтайским характером. Доказательство, что хорошие песни не стареют, они просто меняют прическу. Сегодня 12 июня, День России, и как же это по-нашему? Страна огромная, от Алтая до Калининграда, а песни одни на всех. От «Манжурока» до Балтики гуляет один и тот же ветер. Свободный, теплый и слегка хулиганистый. Кстати, о нем, его как раз и поймаем. Встречайте на радио Пурга диджея Смэша и его ветер.

0: особенный праздник. День, в который мы собираемся вместе, чтобы увидеть друг друга и почувствовать, что мы одна страна.
1: Один народ с общим прошлым и будущим, которое мы сами можем сделать лучше.
0: Это наш день. День России. 12 июня. Отмечаем вместе главный государственный праздник.

чем не манифест от Натальи Подольской о том, что страхи, они как тучи висят, пугают, а потом раз и разошлись. Главное, говорит нам Наталья, идти вперед и не оглядываться. Совет, под которым подпишется любой, кто хоть раз выходил из дома без зонта. 14.53, пока зонт не нужен. Ну и, конечно же, не бояться, любить нужно, ошибаться, начинать заново. В общем, жить. Друзья, мне кажется, что сегодня это как раз в тему. Большая страна, это ведь тоже про смелость. Смелость быть собой, смелость мечтать, смелость гордиться своим домом без всяких оговорок. С праздником нас всех. С Днем России. Продолжаем и не боимся менять настроение на радио Пурга, группа «Жуки», те самые хулиганы из 90-х, которые когда-то заставили всю страну подпевать под батарейку. Сегодня поем «Разлюбила».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке отремонтируют больницу и построят два ФАПа. О начале нового этапа обновления системы здравоохранения сообщил Владислав Кузнецов. В этом году на него направят больше 250 миллионов рублей. Главными объектами модернизации станут участковая больница в Беринговском и два новых ФАПа в Илерное и Краснино. Они будут модульными, чтобы быстрее ввести их в работу. Еще часть средств пойдет на технику для больницы, санитарный транспорт. Три аппарата УЗИ получат анадырь проведения и эквикинод. Передвижные цифровые рентгены закупят для 8 населенных пунктов. Для анадыря приобретут 2 УАЗа, 3 мобильных комплекса для медосмотров направят в Певек, Билибино и окружную столицу. Власти региона сообщили, что подрядчики уже выбраны, сейчас оформляют документы, а завершить работы планируют до конца года. Аэрофлот начал продажу билетов на рейсы между Анадырем и Москвой на зимний сезон. Как сообщили в окружном департаменте промышленной политики, сейчас на сайте авиакомпании уже можно купить билеты на перелеты с 26 октября этого года по 26 марта 2027. На старте продаж доступны места по плоскому тарифу. Это 20 тысяч рублей в одну сторону. Зимой рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Также в расписание добавили один дополнительный рейс. В Анадырь из Москвы пассажиры смогут улететь в понедельник, 4 января. Продажа субсидированных билетов для льготных категорий граждан пока не открыта. О ней сообщат дополнительно. В ведомстве отметили, что направление Анадырь-Москва остается одним из самых востребованных, поэтому жители округа обычно стараются покупать билеты заранее, особенно на период праздников и школьных каникул. Украинские беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод. Обломки дронов упали на территорию предприятия, что вызвало крупный пожар. Пострадавших нет. Основной удар пришелся на жилые кварталы Краснодара. Обломки беспилотников попали в многоквартирный дом. Огонь уничтожил 2 квартиры, повредил фасад и выбил стекла в 11 квартирах. 2 жильцов получили ранения и уже госпитализированы. Семью, чье жилье пострадало больше всего, временно разместили в пункте временного размещения. Всего за ночь силы ПВО сбили 330 вражеских дронов над 12 регионами страны. В Афипском поселении ввели режим ЧС. Повреждения также получили несколько частных домов в Северском районе, где пострадал один человек. Сейчас пожарные НПЗ полностью потушили. Специалисты продолжают ликвидировать последствия атак. Международная шахматная федерация приостановила членство России. Совет ФИДЕ принял такое решение 11 июня. Причина – неисполнение вердикта спортивного арбитражного суда. Еще в марте КАС потребовал от российской стороны за 90 дней прекратить любую деятельность в новых регионах и Крыму. Москва это условие не выполнила. Санкции вступили в силу с 10 июня. Федерация шахмат России может вернуться в состав ФИДЕ только если исполнит все требования КАС, либо по истечении 3 лет. В противном случае она рискует получить квалификацию на аналогичный срок. Приостановка членства не ограничивает права отдельных спортсменов. Взрослые гроссмейстеры продолжат играть в международных турнирах под нейтральным флагом, а юниоры даже с национальной символикой. И в завершении выпуска Леонид Каневский стал мемом в Южной Корее. Российского телеведущего полюбили за границей. Южнокорейская художница начала рисовать забавные комиксы с его участием, вдохновившись его харизмой и выразительной мимикой в программе «Следствие вели». Посты набрали десятки тысяч лайков, а пользователи со всего мира подхватили тренд. Сам Леонид Каневский к интернет-славе относится с юмором. Он признался, что ему нравятся эти шутки, так как они уважительны и ироничны. Телеведущий подписался на художницу и задумался о том, чтобы добавить к своей передаче английские субтитры. На этом пока все. До встречи в эфире.

и вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в дедолицом. А река течет по дну.

Как же красиво звучала песня, под которой хочется молчать и думать о чем-то большом. Спасибо, Любе, за настроение. Ну и с вами снова Арина Перепелкина, Радио Пурга. Я рада приветствовать вас в новом часе. Кстати, на часах 15.07, на календаре пятница, 12 июня. Это, между прочим, выходной, День России. За окном в Анадыре солнечно, плюс 10 ощущается как плюс 8. У нас лето в самом разгаре, не пропустите. Дорогие мои, с праздником, конечно же, пусть в этот день каждому будет тепло, не по градуснику, так по душе. Любите своих близких, гордитесь своей страной, не забывайте улыбаться. Это бесплатно и идет абсолютно всем. Ну, а мы продолжаем. И раз уж я только что с вами поздоровалась, пусть со мной поздоровается и Женя Трофимов. Встречайте его. Привет!

0: Более тысячи лет истории, наполненной самыми великими победами и самыми тяжелыми испытаниями. Тысячи лет истории, новую страницу которой сегодня пишем мы с вами.
1: 12 июня отмечаем главный государственный праздник страны. С Днем России!

ты говоришь мне о любви, хит из 90-х, который до сих пор кружится в голове, как та самая снежинка. И поверьте, мы в снежинках разбираемся. У нас это не метафора, а погода реальности, актуальная в любое время года. Снег может начаться в любой момент, даже в июне месяце. Но мы его уже не ждем, поэтому о нем говорить не будем, чтобы случайно не накликать. Песня, между прочим, о том самом моменте, когда тебе красиво говорят о любви, а ты таешь, как снежинка, нежно, неизбежно и абсолютно без шансов устоять. Но бывает и наоборот, бывает, что вся эта любовь проходит мимо, и вот ты стоишь такой нарядный, с букетом, и счастье просвистело мимо ушей знакома, тогда следующий трек точно ваш. Ну и, надеюсь, мимо нас ничего не пройдет сегодня, ни праздник, ни хорошее настроение, ни повод сказать друг другу что-то теплое. С праздником, друзья!

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет всем, кто любит не только есть, но и вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Ну что, готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Слушайте внимательно, а лучше запишите. Сегодня в меню салат «Цезарь», но не с привычными курицей или креветками, а с кальмарами. Что нам понадобится? Для салата 2 тушки кальмара, листья салата, любой, который вам нравится, помидоры черри, зелень, соль по вкусу. А для соуса возьмем 1-2 чайных ложки кунжута, 1 столовую ложку кедровых орехов, 1 чайную ложку 6% уксуса, 3 столовых ложки оливкового масла, 25 граммов пармезана, половинку чайной ложки горчицы и соль по вкусу. Как готовим? Тушки кальмаров обдаем кипятком, чтобы очистить от кожи. Отвариваем в подсоленной воде. Остужаем и нарезаем соломкой. Листья салата рвем, черри режем пополам, все ингредиенты перекладываем в салатник и заправляем соусом. Для него просто смешиваем все составляющие и пробиваем погружным блендером. Подаем, посыпав тертым пармезаном. Сухарики добавляйте по желанию, мне больше нравится этот вариант Цезаря без них. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

Посмотри, послушай. Да, это были красавцы из M-Band и их трек. Четыре парня, которые очень убедительно просят на них посмотреть, хотя, казалось бы, с такими лицами можно было и не просить. Сами посмотрят. Но нет, песня все серьезная. История о том, как ты рядом, а тебя не замечают. Знакома каждому, кто хоть раз стоял в очереди за кофе. А вообще, если копнуть, то, конечно же, про жажду внимания настоящего, живого. Не лайк в соцсетях, а посмотри мне в глаза. Красиво, наивно немножко, по-честному, абсолютно. А вот представьте, ты так старался, так просила, посмотри на меня, она посмотрела и сказала: ай-яй-яй, не оценила, значит, или наоборот, оценила, но решила подразнить. 12 июня, друзья, День России, праздник, ай-яй-яй, мы говорим только от восхищения. Какая страна, какие люди, какой размах. С праздником, друзья, и встречайте группу «Премьер-министр».

Примерно в 50 километрах от села Хатырка в сторону Камчатки есть перевал, который обсыпан метеоритными камнями. Расположен он между двумя сопками – Рубикон и Аннушка. Раньше оленеводы собирали космические камни для выделки шкур, уж очень они твердые. До сих пор метеоритные осколки украшают распадок, переливаясь на солнце и радуя глаз. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM. Радио «Пурга». Отрывайся!

Ну что, Зиверт утверждала, как же повторить, очень легко, друзья. На часах 15:49, и мы обязательно повторим в следующем часе. Пока же девушки из России мечтают о голливудских холмах, пальмах и калифорнийском закате. Хотя, знаете, Зиверт, я тебя понимаю, но у нас в Анадыре тоже холмы, просто с другим характером, и закаты, между прочим, ничуть не хуже, просто шапку снимать не хочется. А песня, по сути, о стремлении к красивой жизни, о мечте, которая манит картинкой. Но, не знаем, нам Беверли-Хиллз, когда есть что-то получше. На радио Пурга Галибри и Мавик прямо сейчас отправятся в Сочи, потом в Киров, в Ростов. Вот это я понимаю путешествие, а то Беверли-Хиллз. Радио Пурга

0: С 10 века до 21 и дальше.
1: От Тихого океана до Балтики и Черного моря.
0: Самая огромная страна с самой невероятной историей.
1: Нам есть чем гордиться. Нам есть у кого учиться. А главное, мы можем сделать ее лучше.
0: 12 июня. Главный государственный праздник. День России.
1: Отмечаем вместе.

0: И столько в этом голосе силы, что, кажется, Волга прямо сейчас через студию прошла. Великая песня, великая река, великая исполнительница. И все совпало. Ну и с вами снова Арина Перепелкина, Радио Пурга. Начало нового часа на часах 16:06 на календаре пятница, 12 июня. И да, День России. Законный выходной для всей большой страны. За окном в Анадыре плюс 11, уже не так солнечно, ощущается как плюс 9. Так что для нас это практически курорт, дорогие мои, даже если солнце не светит. С праздником вас, пусть в этот день душа поет не тише исполнительниц, которую мы сейчас слышали, пусть любимые будут рядом, а Родина в сердце. Ну и пусть все хорошее в жизни течет так же уверенно и неостановимо, как та самая река Волга. Ну а мы продолжаем. После Великой реки в нашем эфире восходят солнце и луна. Одновременно. Группа Добро.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Пурга.

0: особенный праздник. День, в который мы собираемся вместе, чтобы увидеть друг друга и почувствовать, что мы одна страна.
1: Один народ с общим прошлым и будущим, которое мы сами можем сделать лучше.
0: Это наш день. День России. 12 июня. Отмечаем вместе главный государственный праздник.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь». 12 июня 1429 года. Франция.
3: Беседа представителя французской прессы с командующим английскими войсками во Франции графом Саффолком.
2: И вот еще такой вопрос, безумно интересующий наших читателей, а в особенности читательниц. Как ваша семейная жизнь, граф? Довольны ли вы ею, а?
4: Знаете, обычно многие от ответов на подобные вопросы

0: увиливают. Но я человек прямой, поэтому скажу всю правду.
1: Ой-ой-ой, как интересно.
0: Да, своей семейной жизнью категорически недоволен.
1: Ну почему же, граф? Ведь у вас такая очаровательная супруга.
0: Ну вот именно, что очаровательная. Умна, кратка, тиха и не более того. Ну разве это нужно настоящему джентльмену? Настоящему джентльмену нужна такая, чтобы...
2: Ну, в смысле...
0: Ну, в смысле, чтобы... Чтобы бой каждый день. Решительная, боевая, сильная. Вот с какой женщиной мечтаю я познакомиться. Так и напишите.
1: Как ни странно, но желаемое знакомство состоялось в этот же день.
3: 12 июня 1429 года граф Саффолк был захвачен в плен отрядом, которым командовала Жанна Д'Арк. Женщина решительная, боевая, сильная.
1: Как говорится, ух!
4: Ежедневная!
5: Как бы историческая программа...
4: Календурь!
1: Календурь!

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: иду ко дну.
1: Да, кто-то тонет в чувствах и эмоциях, в омуте любви. Все красиво, все драматично, все как мы любим. Ну и, между прочим, когда захлестывает все то, что чувствуешь головой, и ты не сопротивляешься, самое главное не идти ко дну. Или если идти, то красиво. Друзья, хватит тонуть, сегодня День России. В праздник положено не тонуть, а жарить шашлыки. И тут, как по заказу, группа «Хлеб», ребята, которые из любой темы делают гимн. Хлеб к шашлыку. Идеальное сочетание. Не спорьте, друзья. Давайте окунемся в это воскресенье.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Иногда говорят, всыпали по первое число. Ну, всем сразу становится ясно, что кому-то в данный момент, видимо, очень серьезно досталось. Выражение звучит как весомый приговор, но мало кто задумывается, откуда же оно пошло и при чем тут вообще календарь. Это выражение, как и многие устойчивые обороты, хранит в себе удивительную историю и гораздо более буквально, чем кажется на первый взгляд. В дореволюционных школах и других учебных заведениях телесные наказания были, ну, скажем так, обычным делом. Ремень или розги использовались регулярно. За каждое нарушение ученик получал определенное число ударов, но порой наказания назначали не по факту каждой провинности, а с упреждением. Иногда учеников наказывали, ну, что называется, с запасом, то есть за несколько недель вперед, чтобы не наказывать часто. Если ученику всыпали по первое число, это означало, что его наказали так сильно, что до начала следующего месяца его уже нельзя было наказывать.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Это была Ава Суслон о том же самом ощущении, знакомом каждому, то вверх, то вниз, то бабочки в животе, то сердце в пяток, эмоциональные такие горки и без ремня безопасности. Мне кажется, горок нам хватает, зимой на них обычно не до романтики, но вот песни про те самые качели чувств, это да. Вот ты катишься с этой горки, голова кружится, и вдруг главный вопрос. А кто ты вообще такой? Человек, который со мной все это делает. Друг, любовь, случайный попутчик на этих горках. Друзья, День России сегодня. В этот праздник мы точно знаем, кто мы. Мы те, кто любим от души, гуляем с размахом и с любой горки встаем и идем дальше.

думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Более 1000 лет истории, наполненной самыми великими победами и самыми тяжелыми испытаниями. 1000 лет истории, новую страницу которой сегодня пишем мы с вами.
1: 12 июня отмечаем главный государственный праздник страны.

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге простору яра.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю,
1: отчего так печальные листья летят
0: под рубахою.

0: с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: 60 километрах от села Хатырка есть Кровавое озеро. Там в свое время чукчи вели жестокие бои с ламутами и чуванцами. В ходе битв они отвоевали земли для пастбищ и получили доступ к соленой воде, так необходимой оленям. В селе Хатырка можно слушать радио «Пурга» на частоте 104.7 FM.
1: Не плачь, Анастасия, все слезы от бессилья в свои ладони спрячь. Не плачь, Анастасия.

0: Анатолий Богуш, про наш с вами дом, про город, в котором влюбляешься не сразу, но навсегда. Про ветер, про тундру, про небо, которые нигде больше не бывают такими огромными. Спасибо ему за нашу песню. Ну и я, Ирина Приперлкина, и вы слушаете Радио Пурга по-прежнему. Добро пожаловать в новый час на часах 17.02, пятница, 12 июня, День России. За окном у нас в Анадыре странная погода, солнышко спряталось, так же, как и люди с главной площади Чукотки. Плюс 10 в столице, ощущается как плюс 8 по-прежнему, и это хорошо. Мне кажется, для нас это лето, и мы им гордимся. С праздником, дорогие! Все, кто нас слышит, пусть этот день будет таким же светлым, как наше полярное солнце, которое не уходило очень долго. Любите свой город, свою страну, друг друга. Это все по-настоящему, это важно. Ну и праздник у нас у всех законный выходной.
1: Радио Пурга.

0: Особенный праздник. День, в который мы собираемся вместе, чтобы увидеть друг друга и почувствовать, что мы одна страна.
1: Один народ с общим прошлым и будущим, которое мы сами можем сделать лучше.
0: Это наш день. День России. 12 июня. Отмечаем вместе главный государственный праздник.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня нас ждет город, где тысячелетняя история встречается с детским смехом, а восточные сказки с современными развлечениями. Это Казань, столица Татарстана. Идеальный маршрут для путешествия всей семьей.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Да, Казань – это не только величественный Кремль и мечети. Это еще и город, где юных исследователей ждут настоящие приключения. Например, в музее Чак-Чака можно не только попробовать эту хрустящую сладость, но и самому ее приготовить. А в Союз-мультпарке ребенок может шагнуть прямо в любимый мультфильм и даже создать своего героя.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: Хотите увидеть всю Казань за час? Добро пожаловать в музей городской панорамы с ее миниатюрными копиями. А для погружения в татарскую культуру всей душой отправляйтесь в этнокомплекс Туган-Авылым. В эту родную деревню с ее домами, ремеслами и ароматной кухней. И, конечно, всеобщий восторг – это гигантский аквапарк «Ривьера». Горки, бассейны, теплые волны. Здесь радости хватит и детям, и взрослым.
2: Дорога приключений.
1: Красота Казани еще и в ее доступности. Прямой перелет из Москвы займет всего 1.5 часа. Город встречает гостей развитой инфраструктурой, понятным транспортом и массой вариантов жилья на любой вкус и бюджет. Это тот случай, когда яркие впечатления начинаются легко и комфортно. Так что собирайте чемоданы. Из Казани вы привезете новые знания, сладкие воспоминания и восторг ваших детей. Помните, самые ценные открытия – те, что мы делаем вместе.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Сабиме Бойко точно и четко обозначили. Вот вам список требований, ниже которого даже не подходи. Ну, внимание, уважение. Желательно, чтобы на сообщение отвечал быстрее, чем за сутки. Касалось бы, немного просишь, обойди, найди. Но знаете, что точно выше любого базового минимума? Родина. Место, где ты родился, где тебя просто любят так, без списков и требований. И сегодня, в День России, это чувствуется особенно остро, потому что дом – это не базовый минимум, это максимум, это все. И следующая песня именно об этом. Марина Брис, голос, который умеет говорить о главном просто и до мурашек. Встречайте «Там, где родился» на радио «Пурга». С праздником!

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Нет ничего досаднее, чем выглядеть в современном городе, отставшей от времени провинциалкой. Давайте задумаемся, что создает этот самый налет девушки из глубинки. Все просто. Нарочитая нарядность и тщательно выполненный яркий макияж без торжественного повода. Посмотрите, как выглядят модели в обычной жизни. Лишь свежий цвет лица, немного туши и легкий блеск на губах. И никаких сложно сочиненных комплектов одежды. Простой и лаконичный casual. Почему же они выглядят естественно и гармонично, а разодетые в пух и прах барышни смотрится комично. Весь секрет в том, чтобы соответствовать обстановке. Праздничный вечер, поход в театр, день рождения – это одно, а будничные дела – совсем другое. Женщина, которая хочет многое успеть и много где побывать, не будет тратить время на сложный мейкап и не станет по 5 часов кряду проводить в салоне красоты. Зато она постарается ежедневно выделять время на спорт и позаботиться о здоровом питании, чтобы быть бодрой, активной и свежо выглядеть без тональной грунтовки на лице. Ну а что касается гардероба на каждый день, то модели отдают предпочтение простым базовым вещам – белым майкам, футболкам, рубашкам и трикотажу. Все это хорошо смотрится с правильно сидящей парой джинсов. Леопардовый принт – момент очень спорный, но если бы дизайнеры единогласно признали его вульгарным, они бы не использовали его в своих коллекциях. А поскольку они возвращаются к нему регулярно, нам нужно лишь научиться правильно его носить. Безусловно, леопардовый принт самодостаточен, точно так же, как и змеиный, и тот, что копирует окрас зебры. Одной юбки в образе нам вполне достаточно. Исключение может составить разве что крохотный звериный клатч. Если вы сумеете выгодно обыграть своего хищного зверя, то результат будет весьма впечатляющим. Нам нужно четко обозначить грань между вульгарностью и сексуальностью. И если у вас получится соблюсти нейтралитет с легким намеком на чувственность, то эффект будет достоин внесения в вашу личную фэшн-историю. Самый безопасный путь – подружить леопардовый принт с бежевым или черным цветами. Территория женщин.

Елизавета Долженкова и «Красная краса». И знаете, песня же ведь глубже, чем кажется. Это гимн русской девушки, той самой, которая и коня на скаку, и в горящую избу, и при этом коса не растреплется. Красная, то есть красивая, лучшая, настоящая, без инъекций. И вот что я вам скажу. Настоящая красота, она всегда про перемены, про то, как из девочки с бантом вырастает та самая краса. Про то, как меняется все вокруг, и это не страшно, а красиво. Сегодня День России, и наша страна тоже умеет меняться, становится сильнее, ярче, современнее и при этом остается собой, той самой красной красой на карте мира. Поэтому перемена, друзья, это красиво, как говорит мод в эфире радио Курган.

0: 10 века до 21 и дальше.
1: От Тихого океана до Балтики и Черного моря.
0: Самая огромная страна с самой невероятной историей.
1: Нам есть чем гордиться. Нам есть у кого учиться. А главное, мы можем сделать ее лучше.
0: 12 июня. Главный государственный праздник. День России.
1: Отмечаем вместе.

Да, песня, под которую страдают уже несколько поколений. Про разлуку, про то, что иногда между двумя людьми целая река, и не переплыть знакомо многим. Но сегодня, друзья, в День России мы отмечаем совсем другое. Мы вместе, от края до края, одна страна и один народ. Поэтому хочу поздравить вас с праздником еще раз, дорогие. Пусть в душе у вас будет радость и тепло. И я, Арина Перепелкина, прощаюсь с вами уже до понедельника. Хочу пожелать вам хороших выходных. Ну и, конечно же, желание попутешествовать. Пока что будем путешествовать в эфире радио «Пурга». Анна Немченко готова вас отправить по городам. Не пропустите новости в начале следующего часа, а я ушла.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В Анадыре расширяют программу арендного жилья. В окружной столице начались работы по возведению сразу трех новых домов. Как сообщил Владислав Кузнецов, строительство ведут на улицах Берзине, Чукотской и Отке. На части площадок уже завершили устройство свайного поля и залили плиты по грунту. На Берзине сейчас собирают и останавливают арматурные каркасы ростверка. Параллельно идет подготовка участка под застройку на улице Энергетиков. Там планируют создать 145 квартир. Всего до конца 2027 года в окружной столице должны построить 286 арендных квартир. Жилье сдадут с чистовой отделкой, мебелью и техникой, чтобы люди могли заехать сразу после получения ключей. Квартиры предназначены для специалистов, которые особенно нужны округу. Напомню, строительство ведется в рамках программы «Доступное арендное жилье в ДФО», по которой на Чукотке уже построены два дома. В Певеке пройдет первый литературный конкурс прозы «Созвездие». Его проводит газета «Полярная звезда» в рамках куваевских чтений. Как рассказал главный редактор издания Станислав Нагаткин, на конкурс ждут рассказы о красоте арктических мест, о людях, которые там живут, о путешествиях и событиях, которыми хочется поделиться.
2: В Певеке традиционно уже ежегодно проходят куваевские чтения в августе. Чанский краеведческий музей, организатор этих чтений, придумывает какую-то новую фишку, тему. И вместе с ними в этом году мы решили запустить литературный конкурс от нашей газеты «Полярная звезда» в партнерстве с Чанским краеведческим музеем. Это конкурс прозы о Дальнем Востоке и Крайнем Севере в двух категориях: от 12 лет до 35 и старше 35 лет. Это могут быть проза, эпистолярный жанр, письма, переписка, выдуманная. Также территориально мы не ограничиваем, то есть мы принимаем работы со всей страны. Срок приема заявок с 15 июня по 3 августа. И на самих куваевских чтениях мы, конечно, назовем победителей в этих категориях. У нас будет 3 призовых места в каждой категории. Действующего такого большого литературного конкурса на Чалан-Чукотке нет, поэтому мы решили его сделать сами и надеемся, что вот этот первый наш пробный раз будет удачным. Мы его проведем, узнаем все плюсы и минусы и уже потом будем, надеюсь, его масштабировать.
1: Организаторы отмечают, что текст должен быть оригинальным. Все работы проверят, в том числе на использование искусственного интеллекта. Заявки можно направить на электронный адрес kspivek@yandex.ru с 15 июня по 3 августа. Победители будут отмечены дипломами и памятными призами. В ИСУ ночью совершили массированную атаку на Татарстан. Об этом сообщил глава региона Рустам Миниханов. Один из беспилотников попал в жилой дом. 3 человека пострадали. Жители дома эвакуированы. Готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Атаке также подверглись предприятия. Сейчас они оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены. Абитуриенты не смогут менять согласие на зачисление через госуслуги в те дни, когда вузы издают приказы о приеме. Об этом РИА Новости сообщили в Миноборнауки. Новый порядок будет действовать в сервисе поступления в вуз онлайн. В эти дни на портале временно заблокируют подачу и отзыв согласий, отзыв заявления, а также отказ от зачислений. В министерстве объяснили, что это поможет закрепить списки поступивших и избежать сбоев при распределении бюджетных мест. График выхода приказов вузы будут публиковать на своих сайтах. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: особенный праздник. День, в который мы собираемся вместе, чтобы увидеть друг друга и почувствовать, что мы одна страна.
1: Один народ с общим прошлым и будущим, которое мы сами можем сделать лучше.
0: Это наш день. День России. 12 июня. Отмечаем вместе главный государственный праздник.

0: знаете ли вы?
1: Лошадь – священное животное 23 народностей. В основном их почитают аборигены Северной Африки и Ближнего Востока.
0: Теперь буду знать.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли. Радио Бурга.

0: Более тысячи лет истории, наполненной самыми великими победами и самыми тяжелыми испытаниями. Тысячи лет истории, новую страницу которой сегодня пишем мы с вами.
1: 12 июня отмечаем главный государственный праздник страны.

0: возьмет самолет.
1: Всем известно, что Чукотка – это вечная мерзлота. Но и здесь есть свои оазисы. В селе Марково вечной мерзлоты нет. Зато есть радио «Пурга», которое там можно слушать на частоте 101.6 FM.

0: 10 века до 21 и дальше.
1: От Тихого океана до Балтики и Черного моря.
0: Самая огромная страна с самой невероятной историей.
1: Нам есть чем гордиться. Нам есть у кого учиться. А главное, мы можем сделать ее лучше.
0: 12 июня. Главный государственный праздник. День России.
1: Отмечаем вместе.

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Любите работать с землей, но терпеть не можете черные полосы под ногтями после прополки? Есть хитрый способ. Перед началом работы проведите кончиками ногтей по обычному куску сухого мыла, как бы нацарапав его. Это создаст невидимый защитный слой. После работы вся грязь легко смоется вместе с мыльной основой. Точно сработает.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Кость, тебе что, 15 лет?
1: Это особенный праздник. День, в который мы собираемся вместе, чтобы увидеть друг друга и почувствовать, что мы одна страна.
2: Один народ с общим прошлым и будущим, которое мы сами можем сделать лучше.
1: Это наш день. День России. 12 июня. Отмечаем вместе главный государственный праздник –

0: с 10 века до 21 и дальше.
1: От Тихого океана до Балтики и Черного моря.
0: Самая огромная страна с самой невероятной историей.
1: Нам есть чем гордиться. Нам есть у кого учиться. А главное, мы можем сделать ее лучше.
0: 12 июня. Главный государственный праздник. День России.
1: Отмечаем вместе.

«Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18. Танцы!

Тундра расцветает под музыку. Радио Курган.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: В мужском гардеробе есть вещь, которая способна превратить в брутала даже ботаника. Это куртка-косуха. Возможно, ты мечтал о ней лет в 18. Так купи ее сейчас, в свои 30 или 40. Поверь, у косухи нет возраста. Главное, что отличает куртку, косая молния от правого плеча к левому бедру. И это вовсе не прихоть дизайнеров. Благодаря такому пошиву грудь прикрывают сразу два слоя кожи, а это надежная защита от ветра. Ведь изначально косуха предназначалась байкерам. Постарайся найти куртку не из свиной кожи, а из овечьей или телячьей. Они куда более крепкие, и куртка прослужит верой и правдой несколько лет. А если надеешься проходить в ней до пенсии, ищи косуху из буйволины или бычьей кожи. Она жесткая и плотная, и при этом эластичная. Соответственно, цена высокая. И главный момент. Куртка не должна обтягивать тебя, как вторая кожа. Возьми, например, любимую футболку и джемпер. Тебе должно быть комфортно в обоих вариантах.
0: Территория мужчин.
1: Утренняя зарядка – залог хорошего дня и уважительная причина опоздания на работу. Хотя на самом деле лучше все-таки обрести полезную привычку просыпаться пораньше. Если будешь вставать на 2,5 часа раньше обычного, получишь преимущество в 150 рабочих минут в день. Это 17,5 часов в неделю, более 70 в месяц и 840 часов в год. В общем, не ленись. Хотя американские ученые, похоже, решили простить человечеству и этот грех. Они утверждают, что лениться заставляет внутренний будильник, который следит, чтобы организм периодически отдыхал. Ну а зависть к более трудолюбивым так и вовсе возникла в ходе эволюции. Более того, умники говорят, что в этом смертном грехе есть элемент мотивации. Завидуешь, и это толкает тебя на новые свершения. В общем, полная амнистия качеств, которые каждый из нас старается в себе искоренить.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Радио Бурда.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Более тысячи лет истории, наполненной самыми великими победами и самыми тяжелыми испытаниями. Тысячи лет истории, новую страницу которой сегодня пишем мы с вами.
1: 12 июня отмечаем главный государственный праздник страны.

0: с 10 века до 21 и дальше.
1: От Тихого океана до Балтики и Черного моря.
0: Самая огромная страна с самой невероятной историей.
1: Нам есть чем гордиться. Нам есть у кого учиться. А главное, мы можем сделать ее лучше.
0: 12 июня. Главный государственный праздник. День России.
1: Отмечаем вместе. Yeah.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправимся в город, который виден с набережной Саратова. Но мало кто знает, какие сокровища там спрятаны. Энгельс – столица поволжских немцев, город-спутник Саратова и место, где приземлился Гагарин.
0: Погружаемся в историю.
1: Покровская слобода – так назывался Энгельс до революции, потом столица республики немцев Поволжья. Сейчас это тихая провинция с купеческими особняками, где в домах Думлеров и Кобзаря располагается городская администрация.
0: Время погрузиться в новое.
1: Главный символ города – бык с чашей соли на спине. В 18 веке именно так перевозили соль с озера Эльтон. Лошади не выдерживали, а быки справлялись. Теперь этот могучий зверь шагает прямо с городского герба.
0: Следующий пункт.
1: Что посмотреть? Начните с набережной Рудченко. Прогуляйтесь пешком с фотоаппаратом. Отсюда открывается лучший вид на Волгу и трехметровый Саратовский мост. Кстати, в 1965 году он был самым длинным в Европе. Гагарин бывал здесь еще до открытия моста.
0: Вместе веселее отдыхать.
1: Для семей в Покровском парке велодорожки, детские площадки, кофейни. Любителям истории советую посетить Свято-Троицкий собор. Ампир, высокий шпиль, при нем открывались первые училища слободы. Хотите чего-то необычного? Сходите на оперету. Театр здесь 1960-х и репертуар от классики до детских сказок.
2: Самочувствие отличное.
1: Или поднимитесь на борт ракетного катера «Покровский сторожевой» в парке покорителей космоса. Это музей боевой славы под открытым небом с видом на Волгу. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин приземлился именно здесь, на парашюте. Там вас ждет 27-метровый обелиск, скульптура первого космонавта и даже макет капсулы, как будто сошедший с экранов научной фантастики.
0: Готовимся к полету.
1: Как добраться? Из Москвы просто. Самолетом до Саратова. 1,5 часа. Дальше такси или автобусом через мост. И вы в Энгельсе. Любите дорогу? Поезд «Стриж» довезет за 8 часов. Утром выехали, вечером гуляете по набережной.
0: Подведем итоги.
1: Энгельс – это город, в котором гармонично переплетаются история, природа и современность. Здесь можно гулять с детьми, фотографировать закаты над Волгой, узнавать удивительные факты и чувствовать себя частью большой, яркой России. Следующая точка на карте всегда рядом. Главное – выбрать маршрут.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

и олени пасутся под музыку.

0: Особенный праздник. День, в который мы собираемся вместе, чтобы увидеть друг друга и почувствовать, что мы одна страна.
1: Один народ с общим прошлым и будущим, которое мы сами можем сделать лучше.
0: Это наш день. День России. 12 июня. Отмечаем вместе главный государственный праздник.

0: Более тысячи лет истории, наполненной самыми великими победами и самыми тяжелыми испытаниями. Тысячи лет истории, новую страницу которой сегодня пишем мы с вами.
1: 12 июня отмечаем главный государственный праздник страны. С

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда записывайте. Бывает так, что для приготовления какого-то блюда мы используем только яичные белки. Желтки не нужны, но и выбрасывать их жалко. Да и не нужно, предлагаю приготовить из них печенье. Оно получается нежным и занимает минимум времени и энергии на приготовление. Что нам понадобится? 100 граммов муки, 75 граммов сахара, 3 желтка, 50 граммов сливочного масла, 1 треть чайной ложки разрыхлителя и ванильный сахар. Взбиваем желтки с сахаром до однородной массы. Добавляем мягкое сливочное масло и еще раз взбиваем. Добавляем муку, разрыхлитель и ванилин. Перемешиваем до однородности. С помощью ложки формируем шарики и выкладываем на противень, застеленный пекарской бумагой. Или можно застелить силиконовым ковриком. Кладем на небольшом расстоянии друг от друга, так как они немного увеличатся в размере, чтобы не слиплись. Ставим противень в духовку на 180 градусов примерно на 12 минут. Поверьте, печенье улетит со стола еще теплым. Приятного вам аппетита! До новых встреч на эфирной кухне!
0: Сели, поели!

0: с 10 века до 21 и дальше.
1: От Тихого океана до Балтики и Черного моря.
0: Самая огромная страна с самой невероятной историей.
1: Нам есть чем гордиться, нам есть у кого учиться, а главное, мы можем сделать ее лучше.
0: 12 июня – главный государственный праздник – День России.
1: Отмечаем вместе!

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, так даже интереснее.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Численность населения Анадыря достаточно стабильна, но невелика. Около 15 тысяч человек. Это делает Анадырь одним из наименее населенных административных центров во всей России, наряду с Магасом, столицей Ингушетии. В Магасе живет чуть больше народу, чем в Анадыре, в котором можно слушать радио «Пурга» на частоте 102.8 FM. На Чукотке 23 часа.

0: Особенный праздник. День, в который мы собираемся вместе, чтобы увидеть друг друга и почувствовать, что мы одна страна.
1: Один народ с общим прошлым и будущим, которое мы сами можем сделать лучше.
0: Это наш день. День России. 12 июня. Отмечаем вместе главный государственный праздник.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы –

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Признаюсь, что с появлением персонального компьютера я попросту разучился писать. Соответственно, почерк у меня, как говорится, как курица лапой. Себя узнаете, да? Хотя, если копать глубже, то наш с вами почерк — это отпечаток личности, и на вопрос, почему он у всех разный, отвечает биология, нейрофизиология и психология. Так вот, почерк формируется не только привычкой, но и особенностями нервной системы. Каждое движение ручки контролируется головным мозгом, а точнее сложной сетью, включающей моторную кору, мозжечок и базальные ганглии. Кроме того, у почерка есть и генетическая, и физиологическая подоплека. Длина пальцев, сила мышц кисти, тонус кисти, координация мелкой моторики и так далее. Не меньшее значение имеет и психологический фактор. Поэтому почерк — это отражение индивидуальных ритмов, темперамента и эмоциональных особенностей. Люди импульсивные часто пишут крупно и с нажимом, а вот спокойные — ровно и разборчиво.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Более тысячи лет истории, наполненной самыми великими победами и самыми тяжелыми испытаниями. Тысячи лет истории, новую страницу которой сегодня пишем мы с вами.
1: 12 июня отмечаем главный государственный праздник страны. С Днем России!

космосе, как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

И киты вернулись. Радио Бурга. Радио Бурга.

«Усть Белая». В 1930 году в селе был образован колхоз имени первого ревкома Чукотки. С 1930 по 1935 годы «Усть Белая» была административным центром Анадырского района. Сейчас здесь проживает 888 человек. Еще в советское время оленеводы совхоза вручную вырыли в холме единственный в округе ледник. Это настоящая биоморозилка, которая состоит из 12 комнат. В ней даже летом температура не поднимается выше 12 градусов мороза. В леднике сельчане и по сей день хранят запасы рыбы и мяса без использования электричества. На Чукотке полно.

0: знаете ли вы?
1: Маленький норвежский архипелаг Шпицберген, а точнее город Лангейр, там с 1950 года действует странный закон. Умирать на острове запрещено. Почему? Из-за вечной мерзлоты. Тела здесь не разлагаются десятилетиями. В середине 20 века ученые вскрыли местное кладбище и обнаружили трупы людей, зараженных испанкой 1918 года. Вирус сохранился в мерзлой земле. С тех пор умирающих или очень пожилых людей эвакуируют на материк. Если человек умирает внезапно, его хоронят тоже на материке. На самом острове нет домов престарелых, тяжело больным не разрешают там селиться. Закон, конечно, жестокий, но логичный. Вечная мерзлота не место для могил. Это природный морозильник, где бактерии живут вечно.
0: Теперь буду знать.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники! Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Чтобы вымыть холодильник и убрать все запахи, сделайте натуральное чистящее средство. Смешайте в пульверизаторе полстакана воды, по столовой ложке столового уксуса, пищевой соды и лимонной кислоты. Распылите внутри, протрите мягкой тряпкой, и ваш холодильник будет сиять чистотой и свежестью.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

никогда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

остаться, как вы в центре, и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Есть мужчины, которые получают от процесса вождения истинное удовольствие. Променять маневренность хэтчбека на вялую динамику кроссовера они не согласятся ни за какие коврижки. А вот среди женщин таких фанаток гораздо меньше, и по статистике они захватывают водительские сиденья джипов куда охотнее. Плюсы в условиях нашей зимы и периодического бездорожья у таких авто, конечно, есть. Но если ты не планируешь часто съезжать с городского асфальта и принимать грязевые ванны где-нибудь по пути к домику в деревне, то вовсе не обязательно исправно откладывать с каждой зарплаты на внедорожник. Дорожник. Кроссовера, то есть паркетника, возможно, будет более чем достаточно. Конечно, на 100% от бездарных дорожных служб он не защитит, но доехать до места и не вытрясти всю душу точно поможет. А уж если он оборудован системой полного привода, то и перезимовать можно будет без особой истерики.
0: Территория мужчин.
1: В нашем обществе принято считать, мужчина – это кремень, и в любой ситуации должен держать эмоции под контролем. Одним словом, негоже мужику распускать нюни. На самом деле вопрос спорный. Кто осудит за скупую мужскую слезу по случаю? Но умение управлять эмоциями в любом случае пригодится. Это не загонит в стресс, как минимум. Если ты слишком долго пребываешь в нервном напряжении, начинаешь абсолютно нерационально тратить энергию. Мало того, что под воздействием гнева или раздражения невозможно принять правильное решение, а вот наворотить дел, которые потом придется расхлебывать легко. Помни, в стрессовых ситуациях мы принимаем решения на основании инстинктов, а вот самоконтроль требует анализа ситуации. Ну а чтобы не жаловаться на то, что нервы ни к черту, высыпайся. Суть ночного отдыха – восстановление психики, а не только тела.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Продолжаем открывать для вас самые яркие уголки России. Сегодня Карелия. Но не просто леса и озера, а место, где природа вырезала в камне шедевр.
0: Отправляемся в путь.
1: Добро пожаловать в мраморный каньон Рускеала, где вода цвета изумруда, скалы, как стены древнего замка, а воздух пропитан тишиной и волшебством.
0: Неизвестные земли.
1: Сюда едут со всей страны, потому что здесь лазурные озера, затопившие старые мраморные карьеры. Потому что ночью каньон оживает, подсветка превращает скалы в сказочные дворцы, а эхо в пещерах рассказывает истории прошлого. И потому что это единственный в России мраморный каньон, созданный не только природой, но и руками человека.
0: Время погрузиться в новое.
1: Чем заняться? Прокатитесь на лодке или катамаране по зеркальной глади. Каждый поворот открывает новый вид, словно листаешь книгу с картинками. Приезжайте вечером. Ночная подсветка превращает каньон в фантастический мир. Звуки природы, мягкий свет, тишина – идеально для пар и семей. Для тех, кто ищет адреналин – зиплайн. Пронестись над водой, почувствовать прохладу каньона на лице или просто стоять на смотровой и дышать. Сосны, влажный камень, чистейший воздух.
0: Погружаемся в историю.
1: Как добраться? Конечно же, садитесь на Рускеальский экспресс. Очаровательный ретро-поезд, который везет прямо из Сортувалы. Вагоны, как из старого фильма. Пейзаж за окном, как открытка. Это не транспорт. Это начало приключения. Когда ехать? С июля по сентябрь. И идеально. Теплый воздух, яркая зелень, комфорт для прогулок. Но бронируйте билеты заранее. В сезон здесь многолюдно. Совет от местных. Купаться в самом каньоне запрещено. Глубоко и холодно. Но рядом оборудованные пляжи и даже дайвинг-зоны. Возьмите с собой удобную обувь. Тропы хоть и красивые, но местами каменистые. Фотоаппарат обязательно. Здесь каждый кадр – обложка календаря.
0: Подведем итоги.
1: Рускеала – это не просто достопримечательность. Это место, где время замедляется. Где дети бегают с открытыми глазами, а взрослые забывают про телефоны. Где скалы шепчут истории, а вода отражает небо так чисто, что хочется взглянуть в себя. Приезжайте сюда, почувствовать, что природа умеет творить чудеса, чтобы удивиться, вдохновиться и открыть мир вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Анюйск расположен на самом западе Чукотки, в ее континентальной части. Здесь растет лес, в основном лиственницы да карликовые березы, и очень далеко до берега океана. Основано село в 1930 году. В нем проживают русские, вены и чукчи. В начале 70-х годов 20 века в Анюйске появилась молочная ферма. Жители села и школа стали обеспечены собственным молоком. В Анюйске слушать радио «Пурга» можно на частоте 101,6 FM.
1: У твоей маски.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Тогда слушайте внимательно и запоминайте рецепт. А лучше запишите. Сегодня приготовим простой, но очень вкусный салат. Если вы любите фасоль так же, как и я, то он вам точно понравится. А нужны для него всего несколько ингредиентов. Одна банка красной фасоли в собственном соку, 200 граммов маринованных шампиньонов, 3 вареных яйца, 100 граммов твердого сыра, свежий укроп, соль, перец по вкусу и майонез для заправки. А готовится салат быстрее не придумаешь. С фасоли сливаем жидкость и промываем водой. Шампиньоны режем на слайсы, яйца кубиком или как вам придумается. Сыр трем на крупной терке. Теперь все собираем в салатник, солим, перчим и заправляем майонезом. Вот и все, можно пробовать. Приятного аппетита, скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели!

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

Это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир. И да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Грузить эту планету как на доске. Ловить моменты даже те, что на волоске. Даже в тоске.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурга. Радио Бурга.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Выражение «Филькина грамота» вы наверняка слышали, но откуда оно пошло? Согласно самой распространенной версии, этот фразеологизм уходит корнями еще в 16 век, ко временам Ивана Грозного. Тогда митрополит московский Филипп открыто выступал против опричнины и царской жестокости. Он осмелился сделать царю замечание прямо на церковной службе и тем самым подписал себе приговор. Иван Грозный был уязвлен до глубины души, не простил ни замечания, ни неподчинения и сослал Филиппа в монастырь. Из ссылки Филипп продолжал слать царю многочисленные письма с призывами к покаянию и прекращению опричнины и насилия. Но Иван не воспринимал эти письма всерьез. Он пренебрежительно назвал их «филькиными грамотами», подчеркивая их якобы бессмысленность и наивность. Так в языке и закрепилось выражение «филькина грамота» — нечто пустое, бесполезное и никем не уважаемое.

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Подчас модные тренды вызывают у нас сплошное недоумение. Можно ли найти им применение вне подиума? Можно ли в обычной жизни носить меховые шлепанцы, прозрачные юбки поверх мини-шортов и смешные плюшевые куртки? Как же здорово, что в этом сезоне дизайнеры обратили внимание на весьма практичный трикотаж. Теплые и уютные обновки придутся в наших погодных условиях весьма кстати. Одно из самых актуальных сочетаний – грубая шерсть и кружево. К легкой кружевной юбке достаточно подобрать шерстяной свитер, кроссовки и теплое пальто оверсайз. И непогода станет раздражать гораздо меньше. А еще среди осенне-зимних трендов был замечен комбинезон из тонкого трикотажа. Добавляем к нему футболку в полоску, шейный платок и комфортную обувь. Или же сыграем наоборот. Наденем под легкий шелковый комбинезон трикотажную водолазку. К российской погоде этот образ довольно легко приспосабливается. Удобные ботинки до щиколотки и опять же длинное пальто или дубленка. Очень много копий было сломано в споре о том, кто на самом деле совершеннее, мужчины или женщины. Как хорошо, что в копилке прекрасной половины человечества немало баллов. К примеру, исследователи из Британии установили, что женский иммунитет намного крепче мужского. Да, мы примерно в полтора раза устойчивее к разным инфекциям, начиная от банального насморка. Главная причина явления кроется в том, говорят британцы, что задача женщины – продолжение рода, и никакой микроб не должен этому помешать. Не все так однозначно и в вопросах интеллекта. Общепринято можно считать тот факт, что логика лучше развита у мужчин. Но вот австрийские ученые добавили в эту бочку меда свою ложечку дегтя. Оказывается, мозг сильного пола снабжается кровью на 12% хуже, а значит, изнашивается быстрее. Как следствие, старушки соображают лучше старичков.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

Радио Бурка. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурка.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии.

0: знаете ли вы?
1: Забывание часто воспринимается как негативное явление. Однако оно играет важную роль в функционировании мозга. Этот процесс позволяет организовать и оптимизировать информацию, избавляясь от ненужных или устаревших данных. Оно помогает нам сосредоточиться на более актуальной информации и улучшает способность к обучению. Исследования показывают, что чрезмерное запоминание может привести к когнитивной перегрузке, затрудняя принятие решений и усвоение новой информации. Таким образом, забывание способствует эффективному управлению памятью и поддержанию психического здоровья.
0: Теперь буду знать.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Всю свою сознательную жизнь простой английский крестьянин Джон мечтал попасть в Лондон.
5: Но как-то все не получалось.
6: В Лондоне тоже вот такой ширины.
7: Мальчик.
6: Стой, дяденька полицейский.
7: Ты куда идешь?
6: В Лондон.
7: Извини, мальчик, но без взрослых в Лондон нельзя.
8: Лондон, Париж.
7: Гражданин, вы не в Лондон случайно путь держите?
8: Да, точно, а вы как догадались?
7: Да вас много тут таких, понимаете ли, желающих.
8: А что так?
7: Будто бы столица резиновая у нас.
8: А что?
7: У вас прописка-то лондонская есть?
8: Не, прописки нет.
7: Вот ты чудненько. А без прописки в Лондон, товарищ, нельзя.
4: И только 13 июня 1381 года мечта крестьянина Джона смогла осуществиться.
9: В этот день он и другие крестьяне под руководством Уотта Тайлера вступили в Лондон и захватили его. Хотя их об этом никто, собственно, и не просил.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Устали выбрасывать увядшую зелень? Превратим ее в долгоиграющие заготовки. Возьмите ваши любимые травы, промойте и обязательно досуха высушите. Затем мелко нарежьте. Распределите эту зеленую массу по поверхности пищевой пленки. Теперь ваша задача – максимально плотно завернуть ее, формируя аккуратные плотные колбаски. Зафиксируйте концы и отправляйте эти свертки в морозилку. Это позволит вам получить порционные заготовки, которые легко отрезать и сразу использовать в супах или салатах.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Радио Пурга.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли. Радио Бурга.

Я таке в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: и олени пасутся под музыку.
1: Радио Буркан.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Даже если твой босс уверен в том, что твои нервы крепче каната, сам-то ты в курсе, что это не так. С честью выдерживаешь аврал на работе, зато потом бессонница, раздражительность, тревожные мысли, а порой и алкоголь идет в ход. Одним словом, стресс во всей красе. Гони его прочь, точнее, выдыхай из себя. Как говорят медики, правильное дыхание действительно помогает быстро взять себя в руки. При стрессе мы дышим учащенно, а в спокойном состоянии медленно. Так вот, переходя на размеренное дыхание, можно немного обмануть психику. Сам не заметишь, как придет ощущение расслабленности мыслей. Ну вот, можно снова в бой с обновленными силами. Ну и не забывай о том, что на голодный желудок проблемы не решить. Так что еще один важный шаг – плотный перекус. Причем продукты должны быть богаты витаминами группы В и аминокислотой – глицин. Они поддерживают нервную систему, а их много в мясе и рыбе.
0: Территория мужчин.
1: Чтобы похудеть быстро и эффективно, вовсе не обязательно ежедневно изнурять себя тренировками, как обычно советуют фанаты спорта. Ведь именно такая трудовая повинность в спортзале чаще всего отпугивает новичков. Расслабься, парень. Непрерывные нагрузки приведут только к эмоциональному и нервному истощению. Так что после тренировок обязательно надо восстанавливаться. Если профессионалам достаточно для этого 12 часов, то начинающим день-два. Это не значит, что день отдыха нужно проводить лежа на диване. Прогулки на свежем воздухе никто не отменял. И еще один момент. Между прочим, эффективно заниматься спортом можно и самостоятельно. Более того, тренировки на улице позволяют сжечь на 30% калорий больше, чем в зале при тех же нагрузках. Так что не обходи стороной брусья и турник во дворе.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Brown eyes.
1: Твое радио.
2: Твое радио.
1: Радио Буркан.

слушайте чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: развитие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправляемся туда, где начинается настоящий русский север. Берите с собой горячий чай. Путь не близкий, но оно того стоит. Наша точка на карте – Вологда.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Вологда – ровесник Москвы. Городу почти 9 веков. Когда-то сюда мечтал переехать сам Иван Грозный. Он начал строить здесь Кремль, который должен был превзойти столичный. И хотя крепость так и не достроили, древние храмы, белокаменные стены и величественный Софийский собор стоят здесь и по сей день. А поднимитесь-ка на колокольню. С ее смотровой площадки открывается лучший вид на весь город. Крыши, купола и тихая река Вологда внизу.
0: Продолжаем наше приключение.
1: Но знаете, чем по-настоящему славится этот край? Кружевом. Тончайшим, воздушным, словно сотканным из инея. В музее кружева вы увидите работы вологодских мастериц. Платки, костюмы и даже целые картины из нитей. А рядом лавка с ажурными сувенирами на любой вкус.
0: Следующая точка назначения.
1: И еще одна милая особенность. Вологжане говорят нараспев, с оконьем. Этому говору даже поставили памятник, большую металлическую букву «О». А неподалеку стоит кованая скамья с надписью «Посидим, поокаем». Лучшего места для фото и не придумаешь.
0: Время семейных эмоций.
1: Если путешествуете семьей, загляните в Кремлевский сад. Там и мост поцелуев, и фонтан, и колесо мельницы счастья, которое крутит на удачу. Детям игровые площадки, а взрослым – тенистые аллеи для неспешных прогулок.
0: Следующая локация.
1: А за город стоит съездить ради музея под открытым небом Семенково, чтобы увидеть настоящие деревянные избы столетней давности, где оживают обычаи и ремесла севера.
0: Подведем итоги.
1: Небольшой совет от нас. Лучшее время для поездки – с мая по сентябрь или снежной зимой. Возьмите теплую одежду и зонт. Северная погода любит удивлять. А домой обязательно привезите вологодское масло, бруснику, варенье и, конечно, кусочек кружевного чуда.
0: Финальный аккорд.
1: Вот такая она, кружевная, певучая, гостеприимная Вологда. Пусть путь до нее и долог, но самые теплые встречи случаются именно там, куда мы добираемся не сразу.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

кожаной снежной кожи, тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную, меня

место, где кончаются птичьи базары. Так на керекском языке называются окрестности Беринговского. Поселок расположен около бухты, мысы которой очень любят чайки и бакланы. И действительно, чуть дальше простирается низменность, и там птицам устраивать базары уже не так удобно. В Беринговском радио «Пурга» вещает на частоте 104,7 FM.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Нет!
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио номер один на Чукотке.
2: Радио.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Сегодня в меню салат с японскими блинчиками. Он достаточно сытный, поэтому подойдет и для перекуса, и как самостоятельное блюдо. Что нам для него понадобится? Треть банки консервированной горбуши, один свежий огурец, одно яйцо, 3 столовых ложки с горкой консервированной кукурузы, пол чайной ложки соевого соуса, растительное масло для жарки и майонез для заправки салата. Как готовим? Яйцо взбиваем вилкой с соевым соусом, жарим из этой смеси блинчик, остужаем и нарезаем соломкой. Огурец также режем соломкой. Консервы горбуши ломаем на небольшие кусочки. Теперь перемешиваем все в салатнике, заправляем майонезом и при необходимости солями перчим. По желанию можно добавить зеленый лук или любую зелень по вашему вкусу. Свежий вкусный салат уже у вас на столе. Давайте скорее пробовать. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

«Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня суббота, 13 июня. В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. На Чукотке отремонтируют больницу и построят два ФАПа. О начале нового этапа обновления системы здравоохранения сообщил Владислав Кузнецов. В этом году на него направят больше 250 миллионов рублей. Главными объектами модернизации станут участковая больница в Беринговском и два новых ФАПа в Илернее и Краснино. Они будут модульными, чтобы быстрее ввести их в работу. Еще часть средств пойдет на технику для больниц и санитарный транспорт. Три аппарата УЗИ получат Анадырь, проведение и Эгвикинод. Передвижные цифровые рентгены закупят для 8 населенных пунктов. Для Анадыря приобретут 2 УАЗа. Три мобильных комплекса для медосмотров направят в Певек, Билибино и окружную столицу. Власти региона сообщили, что подрядчики уже выбраны. Сейчас оформляют документы, а завершить работы планируют до конца года. В Москве представят инвестиционный потенциал Чукотки. Как сообщает ТАСС, министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 июня примет участие в презентации перспектив развития региона. Она состоится в культурном центре при МИД России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, вместе с министром на мероприятии выступит губернатор Чукотки Владислав Кузнецов. Участникам расскажут о потенциале региона и покажут экспозиции о его природе, культуре и возможностях для инвесторов. На встречу приглашают